не стоишь своих амбиций, как ты не скрылся от своих композиций. Не подпускай, они все предатели, сами никто, но папа влиятельный. Хотят наебать, но я наблюдателен, кружен над блоком, мы птеродактили. Работодатели района, мать его, им никогда не

последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего. Hello. Hello.

0: твои красота.
1: Пуль рви, штык нож, сунь вынь, прыг-скок. В десятитысячелетнем склепе спит и видит сны Гебекли Тепе. Меркнет небо, одинокий путник топает по полю. Ветер гонит с тополя пух и пророчит пополь в ух. Оставил свое сердце в чеченице, торговля органами, бой, как кипит почки семьи, запах лёг.